200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Так же где-то

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20, в Карталах и Златоусте 19 градусов выше 0, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в субботу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня колбаса «Ароматная россиянка» 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

кажется, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных, 141.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20, в Карталах и Златоусте 19 градусов выше 0, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в субботу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГРНВ, 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, победы ждут вас. Главное, протяните руку и возьмите то, чего достойны. Тельцы, если проявите терпение и не поддадитесь на провокации, выйдете победителем из любой ситуации. Близнецы, иногда дверь к мечте можно открыть лишь чьей-то помощью. Ищите товарищей и не закрывайтесь в себе. Раки, направьте энергию на восстановление внутреннего равновесия. Ищите гармонию и покой, петляя от невзгод и стресса. Львы, обратите внимание на тех, кто желает вам добра. Проведите с ними свое время, получите заряд полезных эмоций. Девы, не торопите события. Поймите, что у всего есть свое время, поэтому чувствуйте подсказки Вселенной. Весы, жаждите романтики и творите для других маленькие чудеса. Вам это по плечу. Скорпионы, обращайте внимание не на слова, а на то, что стоит за ними. Мотивы куда важнее поступков. Стрельцы, ищите ответы в любви. Именно она разгонит вашу кровь и поможет найти вдохновение на рывок к цели. Козероги, вы на верном пути. Обращайте внимание на одобрение окружающих и то, как Вселенная дарит вам возможности. Водолеи, положение планет дает шанс найти друзей и товарищей, которые помогут создать прекрасную реальность. Рыбы, дайте волю интуиции. Подсознание поможет опередить время, если откажете своим страхам.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

И существует подходящих средств. Бесконечные двери нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
2: Бегуны покажут икры и свою талию. Запускаются скоро рейсы в Анталию. Зарифмованные новости в твоих ушах. Это Тимон и итоги недели на битах.
0: Сбитые новости.
2: Наша победная авиакомпания скоро запускает рейсы в Анталию. Персонал уже вовсю читает инструкцию, как два раза в неделю доставить нас в Турцию. В сланцах и шортах делаем на трап шаги, освобождаем вторники и четверги. Девчонки заполняют свои редикюли. Летим отдыхать со 2 июля.

0: топе по доступности бензина. В центре города воруют петуньи и люди. Рекордная роспись 26 июня. 800 человек сочетаются браком. Застолье, веселье, любовь, драка.
1: Сбит, бит, бит, сбитые новости.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинас, братьев Кашириных, 141. Телефон рекламной службы 72-39-03.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20, в Карталах и Златоусте 19 градусов выше 0, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в субботу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
6: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
7: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint, Академика Королева 10, бронь столов 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Ген, ты чего пешком?
2: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
1: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой директ заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая, пойти на криминал.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
2: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
3: А дети?
2: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
3: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
2: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20, в Карталах и Златоусте 19 градусов выше 0, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в субботу плюс 18-23.

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
4: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пора расширить зону комфорта. Stank 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Stank 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Tank Reginas действует специальное предложение на два автомобиля Tank 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Кашириных 141А.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Каждая ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20, в Карталах и Златоусте 19 градусов выше 0, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в субботу плюс 18-23.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня квас «Желтая бочка» 129 рублей 99 копеек за 2,5 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
3: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от «Мозгобойни». Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. «Мозгобойня. Кино и сериалы». 18 июня в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, победы ждут вас. Главное, протяните руку и возьмите то, чего достойны. Тельцы, если проявите терпение и не поддадитесь на провокации, выйдите победителем из любой ситуации. Близнецы, иногда дверь к мечте можно открыть лишь чьей-то помощью. Ищите товарищей и не закрывайтесь в себе. Раки, направьте энергию на восстановление внутреннего равновесия. Ищите гармонию и покой, петляя от невзгод и стресса. Львы, обратите внимание на тех, кто желает вам добра. Проведите с ними свое время, получите заряд полезных эмоций. Девы, не торопите события. Поймите, что у всего есть свое время, поэтому чувствуйте подсказки Вселенной. Весы, жаждите романтики и творите для других маленькие чудеса. Вам это по плечу. Скорпионы, обращайте внимание не на слова, а на то, что стоит за ними. Мотивы куда важнее поступков. Стрельцы, ищите ответы в любви. Именно она разгонит вашу кровь и поможет найти вдохновение на рывок к цели. Козероги, вы на верном пути. Обращайте внимание на одобрение окружающих и то, как Вселенная дарит вам возможности. Водолеи, положение планет дает шанс найти друзей и товарищей, которые помогут создать прекрасную реальность. Рыбы, дайте волю интуиции. Подсознание поможет опередить время, если откажете своим страхам.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
5: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
6: Алло, здравствуйте, а это правда?
7: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
8: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Светофоре. Сыр Маасдам. Всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать.

0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет.
1: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Кашириных 141А.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн».

0: Предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
2: Запись по телефону плюс 7 351 246 77 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20, в Карталах и Златоусте 19 градусов выше 0, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в субботу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. Выходные. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L в Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5R.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: От комаров мушек клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ты. И раз, два, три.
1: В Челябинске 13 часов.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сбитые новости. Бегуны покажут икры и свою талию. Запускаются скоро рейсы в Анталию. Зарифмованные новости в твоих ушах. Это Тимон и итоги недели на битах.
3: Сбитые новости.
2: Наша победная авиакомпания скоро запускает рейсы в Анталию. Персонал уже вовсю читает инструкцию, как два раза в неделю доставить нас в Турцию. В сланцах и шортах делаем на трап шаги, освобождаем вторники и четверги. Девчонки заполняют свои редикюли. Летим отдыхать со 2 июля.

0: Роспись 26 июня. 800 человек сочетаются браком. Застолье, веселье, любовь, драка.
1: Сбит, бит, бит, сбитые новости.

0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет.
1: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество.

0: условия уточните в отделе продаж КАСКО и ОСАГО, ТАО, ГСК, Югория.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
4: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
5: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20, в Карталах и Златоусте 19 градусов выше 0, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в субботу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
7: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мороженое двухслойное «Лесная магия». Ведерко всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 14 июня.
9: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
10: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
9: Построить маршрут.
10: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
9: Поехали в «Джили Планета Авто».
11: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна, ОГРН, В-319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать...
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО «СЗА-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов.
1: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы

Йоу, дамы и господа! Я рад приветствовать вас на очередном выпуске «Хита конем». Сегодня в программе целый час отборных треков на Радио Континенталь. Сезон дождей не помешал нашим слушателям зайти на сайт radiokon.ru и проголосовать за своих любимых исполнителей. Ну и мне не помеха подвести итоги. Меня зовут Тимон. Погнали! Хит конем! Прежде чем перейти к основному чарту, предлагаю обсудить новое творение от Вани Дмитриенко. Музыкант решил немного поубавить свой роковый пыл и выпустил более спокойную штучку. И это вызвало споры в наших соцсетях. Окончательно определить, хит это или нет, вы можете на сайте radiokon.ru. Ваня Дмитриенко. След.

0: Начнем хит-конем с новинки. Шикарный свежий летний трек от Клавы Коки с ноткой того самого нами любимого каламбура. Совершенно летние. Они как бы и летние, и совершенно летние. Поняли? Песня, которая имеет сразу несколько смыслов. Ну, сейчас сами все услышите. Клава Кока. Совершенно летние.
1: 20 место.

Лирик за неделю сдвинулся еще на одну позицию. Но вот только одна проблемка. Движение у Кирилла пока только вниз. Oh my love, 19-я строчка.

Чередуем взлеты и падения. Гарри Стайлз на этой неделе поймал черную полосу. Его Ready Steady Go падает на 17 место.

У банкиров в этом выпуске все более-менее хорошо. Айс Гергерт и Зиверт смогли увеличить свои активы ровно на 1%. Банк. 16-я

0: Пожалуй, самое жесткое падение на этой неделе случилось у певицы Рэй. Минус 7 позиций у ее трека «Where is my husband?». И это уже не шуточки. Муженек так не появился, так что придется справляться одной. Давайте что ли максимально поддержим звезду своими голосами на сайте radiocom.ru. Рэй, «Where is my husband?».
1: 15 место.

0: еще один свежак на сегодня. Тот самый долго прогреваемый трек от Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Что они, конечно, творили в соцсетях с теми загадочными фото и поцелуями на сцене под эту песню, вопросов нет. Промо шикарное. Что в итоге получилось, давайте слушать. Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End.
1: 14 место.

0: на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилер. Дилерский центр «Черри Теннет Регинос» на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Тянем?
3: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
0: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ну что, любители кей-попа, некая претензия имеется к вам на этой неделе. Плохо поддерживали вы своих айдолов, и в итоге Чонгук, Ви, Чимин, Шуга, РМ, Чин и Джей Хоуп упали на 11-ю строчку. Особенно обидно за Чонгука, он больше всех расстроился. Эх, BTS, Sweep.

0: наконец-то две армии фанатов собрались воедино и продвинули своих любимчиков в десятку лучших. Это я про фанов Анны Асти и Димы Билана. Вы хорошо постарались, все, на этой неделе можете выдыхать. Плюс 3 позиции у ваших айдолов, от BTS еще не отошел. Дима Билан и Анна Асти, эпилог.
1: 10 место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: не останавливалась. Этот самый газ уже принес ей 7-е место. Кстати, наш ведущий погоды тоже никогда не останавливается. Бегает по городу и неустанно измеряет градусы в разных местах. Сейчас все подсоберет и после июля влетит в эфир. Зиверт. Газ.
1: 7-е место.
2: Все мы изначально. Чайник.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься, и что

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20, в Карталах и Златоусте 19 градусов выше 0, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в субботу плюс 18-23.

0: Полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. Выходные в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
6: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
7: А дети?
6: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
7: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
6: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
8: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нелегко на этой неделе пришлось Ване Дмитриенко. Его ртуть продолжает падать. А я напоминаю, если вдруг с вами рядом упала ртуть, выведите людей и животных, соберите ее и позвоните специалистам. Опасненько у нас становится, конечно, а значит, мы все ближе к пятерке лучших. Ваня Дмитриенко, ртуть.
1: Шестое место.
2: Твоя

предложение, от которого вы просто не сможете отказаться. Давайте еще раз пробежимся по чарту и вспомним всех его участников. Новинка от Клавы Коки открывала хит-парад. Совершенно летние. 20

Лирик падает на 19-ю строчку. Oh My Love. Зато Джонни со своей эйфорией плюсует себе две позиции и становится 18-м. Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория. Ой, я знаю, что ты только моя. Эй, моя, моя, моя. Место под номером 17 забирает Гарри Стайлз. Ready, steady, go. One time is alright. Two times is one too many. Айс Гергерт и Зиверт, 16-е. Бам. Я как будто...

0: Певица Рэй срывается и жестко приземляется на 15-ю строчку. Where is my husband? Тем временем в чарте появляются Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Их Happy End на 14-й позиции. На 13-й ступени Биби Рекса и Faithless New Religion. Holiday Boy вновь 12-й. Ты не хотела.
1: Ты не хотела.
0: BTS-овцы доплавались. 11-е место. Swim. Эпилог от Анны Асти и Димы Билана влетает.

Bruno Mars стал 9-м. I Just Might. Восьмерку забирает Holy Flame. Тану.

0: Замещает педаль газа на седьмом месте.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Ну и Ваня Дмитриенко на этой неделе наслаждается шестой строчкой. Ртуть.

Егор Крид на недавнем стриме поделился своим необычным способом борьбы с хейтом. Оказалось, недоброжелателей просто нужно отправлять в бан. Для этого Егор нанял несколько модераторов. По его словам, это решение оказалось достаточно эффективным. Сейчас музыканту почти не попадаются злые видеоролики в соцсетях. Ну и песня, которая у нас на пятом месте, судя по всему, частично была посвящена тем самым ребятам. Егор Крид, Артик и Асти. «Карма».

0: Эта неделя оказалась слишком головокружительной для рэпера Мота. Во-первых, он не устоял на ногах и упал на сцене во время премии Муз-ТВ. А во-вторых, свалился и в хите «Конем» с 3-го на 4-е место. Надеюсь, с Матвеем все будет в порядке. Мот, намек на нас.
1: 4-е место.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Реклама на радио «Континенталь». Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, «Осаги» и «Каска» в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «Каска» и «Осага» ТАО «ГСК Югория».
2: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». «Ниагара-фест» 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
3: Пора расширить зону комфорта. «Стэнк 500». Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с «Стэнк 500» вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера «Тэнк Регинос» действует специальное предложение на два автомобиля «Тэнк 500» 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Кашириных 141А.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03. Реклама на радио «Континенталь».
6: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Лучший взлет недели. Да что уж там, последних двух недель. Да что уж там, пожалуй, лучший взлет в карьере Мии Бойки случился именно с треком «Экспонат». Ко второму выпуску пребывания в чарте она уже забирает призовое третье место. То ли еще будет. Мия Бойка, «Экспонат». Да, у меня...

0: Пророчество сбывается. Многие считают, что следующий трек получит звание «Песня лета 2026». И, похоже, все шансы на это имеются. Шадешка уже на второй позиции, буквально мизинчиком подтягивает к себе золотишко, при этом уверенно улыбаясь во все свои серебряные зубки. By India, Хчо и Мод, Шаде.
1: Второе место.

Ей было сложно, но она справилась. Удержать первое место, когда за твоей спиной Моты, Бойки, Криды, Асти и прочие гиганты, дорогого стоит. Повторить практически нереально, но всякое в жизни бывает. Но сегодня не об этом, сегодня о ее заслуженнейшей победе. Лучший трек недели на Радио Континенталь. Beowulf, Феникс. Первое место.

0: «Щит конем» на радио «Континенталь».
1: Ну что, подведем окончательные итоги. Лучшие треки мы послушали, балдежечку некую поймали. Теперь самое время убежать в длинные выходные и кайфануть как следует. Найдите время и зайдите на сайт radiokon.ru. Проголосуйте за свои любимые песни, и будет вам счастье. Встретимся через неделю. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы?

0: на радио «Континенталь».
1: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. Эльтаун Прайм. Участки для индивидуального жилого строительства.
2: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
3: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20, в Карталах и Златоусте 19 градусов выше 0, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в субботу плюс 18-23.

0: ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эко-вывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. Эко-вывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90.
2: Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. Выходные. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
12: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, победы ждут вас. Главное, протяните руку и возьмите то, чего достойны. Тельцы, если проявите терпение и не поддадитесь на провокации, выйдете победителем из любой ситуации. Близнецы, иногда дверь к мечте можно открыть лишь чьей-то помощью. Ищите товарищей и не закрывайтесь в себе. Раки, направьте энергию на восстановление внутреннего равновесия. Ищите гармонию и покой, петляя от невзгод и стресса. Львы, обратите внимание на тех, кто желает вам добра. Проведите с ними свое время, получите заряд полезных эмоций. Девы, не торопите события. Поймите, что у всего есть свое время, поэтому чувствуйте подсказки Вселенной. Весы, жаждите романтики и творите для других маленькие чудеса. Вам это по плечу. Скорпионы, обращайте внимание не на слова, а на то, что стоит за ними. Мотивы куда важнее поступков. Стрельцы, ищите ответы в любви. Именно она разгонит вашу кровь и поможет найти вдохновение на рывок к цели. Козероги, вы на верном пути. Обращайте внимание на одобрение окружающих и то, как Вселенная дарит вам возможности. Водолеи, положение планет дает шанс найти друзей и товарищей, которые помогут создать прекрасную реальность. Рыбы, дайте волю интуиции. Подсознание поможет опередить время, если откажете своим страхам.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Крутые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
2: Бегуны покажут икры и свою талию. Запускаются скоро рейсы в Анталию. Зарифмованные новости в твоих ушах. Это Тимон и итоги недели на битах.
0: Сбитые новости.
2: Наша победная авиакомпания скоро запускает рейсы в Анталию. Персонал уже вовсю читает инструкцию, как два раза в неделю доставить нас в Турцию. В сланцах и шортах делаем на трап шаги, освобождаем вторники и четверги. Девчонки заполняют

0: топе по доступности бензина. В центре города воруют петунии люди. Рекордная роспись 26 июня. 800 человек сочетаются браком. Застолье, веселье, любовь, драка.
1: Сбит, бит, бит, сбитые новости.

0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Хавейл Июль. Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. Осаги и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Хавейл Июль. На Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
1: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и осага от АО ГСК Югория.
2: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО Эльтаун Прайм. Участки для индивидуального жилого строительства.
3: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру.
6: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14, выше 0, днем в субботу +18, 23.

0: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
1: Я на тебе женюсь.
0: И от нее уже никуда не деться.
2: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. Выходные в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГРН 319-911-221-447.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 14 июня.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Представляешь, он мой.
1: Ты уверена?
0: Абсолютно.
1: Он сделал предложение?
0: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
1: Что?
0: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
1: А жених?
0: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
2: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных, 141.
5: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике Володен на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике Володент такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от Мозгобойни. Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. Мозгобойня, кино и сериалы. 18 июня в 19:00 в ресторане Брудершафт. Регистрация и подробности в группе ВКонтакте. Мозгобойня в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
9: Телефон рекламной службы. 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14, выше 0, днем в субботу +18, 23.

0: Где встречается такое, что земля над головой?
1: Не знаю, где?
0: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
1: Где?
0: В словаре 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
1: О, это я знаю, в автокресле.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО Эльтаун Прайм. Участки для индивидуального жилого строительства.
4: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эко-вывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. Эко-вывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня слива «Покупай выгодно» 169 рублей 90 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Лариса, где выгодно купить жилье?
8: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
7: Построить маршрут.
8: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
7: Поехали в джили «Планета Авто».
9: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+. Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, победы ждут вас. Главное, протяните руку и возьмите то, чего достойны. Тельцы, если проявите терпение и не поддадитесь на провокации, выйдете победителем из любой ситуации. Близнецы, иногда дверь к мечте можно открыть лишь чьей-то помощью. Ищите товарищей и не закрывайтесь в себе. Раки, направьте энергию на восстановление внутреннего равновесия. Ищите гармонию и покой, петляя от невзгод и стресса. Львы, обратите внимание на тех, кто желает вам добра. Проведите с ними свое время, получите заряд полезных эмоций. Девы, не торопите события. Поймите, что у всего есть свое время, поэтому чувствуйте подсказки Вселенной. Весы, жаждите романтики и творите для других маленькие чудеса. Вам это по плечу. Скорпионы, обращайте внимание не на слова, а на то, что стоит за ними. Мотивы куда важнее поступков. Стрельцы, ищите ответы в любви. Именно она разгонит вашу кровь и поможет найти вдохновение на рывок к цели. Козероги, вы на верном пути. Обращайте внимание на одобрение окружающих и то, как Вселенная дарит вам возможности. Водолеи, положение планет дает шанс найти друзей и товарищей, которые помогут создать прекрасную реальность. Рыбы, дайте волю интуиции. Подсознание поможет опередить время, если откажете своим страхам.
2: Реклама на радио «Континенталь». Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Акато». Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
3: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750 16 16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Пора расширить зону комфорта. Stank 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Stank 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Tank Reginas действует специальное предложение на два автомобиля Tank 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
6: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
7: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый северный ветер. Ночью 9-14, выше 0. Днем в субботу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня сыр «Маздам» 64 рубля 99 копеек за 100 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
9: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. Выходные в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Ген, ты чего пешком?
8: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
7: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай. Радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
4: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
1: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи.

0: притяжение. Записывай 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый северный ветер. Ночью 9-14, выше 0, днем в субботу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Тут-тут квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика только припевы любимых хитов. 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тут-тут квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Вот представь себе. Новый дом. В закрытом поселке, рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками. Коммуникации, включая газ, уже есть.
2: А дети?
1: Не волнуйся. Площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
2: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
1: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Фарфоре. Шашлык из свинины в маринаде. 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Мы встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

0: слушай лучше на «Континенталь». Я с тобой.
1: Девушка, танцуй, все пройдет скоро. Разгоняй тоску, он доводит скоро.
0: «Континенталь». Слушай лучше.
1: Это ты раз, это тебе позвоню.
0: Я с тобой.
2: Чтобы позвонить тебе снова.
0: Всегда с тобой.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый северный ветер. Ночью 9-14, выше 0, днем в субботу +18, 23.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, победы ждут вас. Главное, протяните руку и возьмите то, чего достойны. Тельцы, если проявите терпение и не поддадитесь на провокации, выйдите победителем из любой ситуации. Близнецы, иногда дверь к мечте можно открыть лишь чьей-то помощью. Ищите товарищей и не закрывайтесь в себе. Раки, направьте энергию на восстановление внутреннего равновесия. Ищите гармонию и покой, петляя от невзгод и стресса. Львы, обратите внимание на тех, кто желает вам добра. Проведите с ними свое время, получите заряд полезных эмоций. Девы, не торопите события. Поймите, что у всего есть свое время, поэтому чувствуйте подсказки Вселенной. Весы, жаждите романтики и творите для других маленькие чудеса. Вам это по плечу. Скорпионы, обращайте внимание не на слова, а на то, что стоит за ними. Мотивы куда важнее поступков. Стрельцы, ищите ответы в любви. Именно она разгонит вашу кровь и поможет найти вдохновение на рывок к цели. Козероги, вы на верном пути. Обращайте внимание на одобрение окружающих и то, как Вселенная дарит вам возможности. Водолеи, положение планет дает шанс найти друзей и товарищей, которые помогут создать прекрасную реальность. Рыбы, дайте волю интуиции. Подсознание поможет опередить время, если откажете своим страхам.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый северный ветер. Ночью 9-14, выше 0. Днем в субботу плюс 18-23.
2: Ты живешь будто

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

мгновение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит в ленте сам трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты, мысли о тебе —

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-74-01-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

космосе, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

заказал тебе подарок. Прямой доставкой из Перу. Но, к сожалению, корабль с твоим подарком утонул.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Приходи ко мне в гости, проведи ту свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.